0: nu se anunță precipitații, se anunță cer variabil, maxime de până la vreo 23 de grade Celsius, dar mâine revin precipitațiile. Probabilitate mare de precipitații cu descărcări electrice, așa cum e într-o vară adevărată. Dar până vin fulgerele și tunetele, să ne scrieți mesaje de bună dimineața. Da, asta vrem noi, Nicolae Dobre Ultra Banda, Ciocana Nasfiazi, semn că Roșova ne-a iudat, ce bună dimineața. El e primul care ne-a scris mesaj. Fotografie de la Alex Alex, de la Hristo Botev ne transmite bună dimineața. Alexandru Ionețel, bună dimineața din Criuleni, la acest moment, la ora 7. Și Vania, bună dimineața, Julienca, Iulia, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața la toată lumea. Da, ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале. Не забывайте, что 24/7 он работает для вас. И если вы прямо сейчас слушаете нас, и вы на нашей волне, вы, во-первых, уже правильно поступили с утра, ну а во-вторых, мы ждем, чтобы вы зашли в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и оставили там комментарий, как у вас началось это прекрасное утро понедельника. Бодрый трек для храбрости обязательно последует. Ну и не забывайте, что ваш комментарий чуть позже с ключевым словом может стать сегодня выигрышным.

И собираемся прямо сейчас зачитать и все те, которые вы отправили чуточку позже. Кстати, для тех, кто только-только к нам подключился, знайте, что вы сделали все абсолютно правильно, потому что на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельске

если вы любите ухаживать за своими зубами, то вам обязательно нужно поучаствовать в этом утреннем челлендже и внимательно слушать наш эфир, дабы услышать кодовое слово. Если вы услышите кодовое слово и вы его напишете, то тогда вы сможете выиграть тот самый ваучер от Family.

0: regula jocului, de când voi puteți să ne scrieți fie comentarii, fie niște numere de înmatriculare, așa cum săptămâna trecută cineva gen ne scria: eu sunt gata să fotografiez numere de înmatriculare, să particip la challenge. Astăzi este 11.05, aici nu prea am de ce să mă leg. 05, luna mai. N-am nicio idee, nu-mi vine așa nimic.
1: Ну, если ты ищешь какие-то определенные номера, мне кажется, ну, сложновато будет найти, за что, так скажем, завязаться, да? Но я предлагаю просто, на самом деле, если по номерам, то вот у нас 11 мая, да, это единичка, один, и 26-й год, ну, все просто, 126.
0: 126?
1: Да, есть такие номера вообще? Ты знаешь, я сейчас, когда сказала, я задумалась...
0: Да, ну, sunt de toate felurile, да.
1: 126.
0: Și комбинации de litere la fel.
1: Я давно не видела номера, которые начинаются вот на единичку. 126. Среди моих знакомых, например, ну, у большинства там цифры побольше.
0: 126. Prieteni, găsim un 126 pe drumuri, în parcări, pe undeva. Iată,

0: change. So 126. Ну,
1: ну поменяем, 100, 100, 100, поменяем. Вдруг никто не найдет, просто поменяем цифру. Но я прям задумалась. Как-то вот даже перед глазами вот представляю себе такой номер и не, как будто бы никогда не видела такие номера.
0: Я парковедру опер вектора Албастру. Номер 126.
1: Да, должна быть, наверное, какая-то машина, которая, ну, среди первых, наверное. Я так предполагаю. Хотя нет, вот, пожалуйста, Василий,
0: номер
1: Андрей.
0: Матери, кулары, ла машина, куча номера, джепи. Че цифра? Прима.
1: Кажется, 8.
0: Вы говоришь ты?
1: 8.
0: Опт?
1: Да.
0: Ламина и 3. Ага, и май слабо, Саша, май.
1: Вот пишет нам Лаура, говорит, амга сит осута шаптесеч, шаптечи осута шаптесеч.
0: А фотографии косту до ушася есть.
1: Да, есть, дар сунт номера румынешь.
0: Ши че контează?
1: Ну, контează.
0: Ну, я зис-то до ушася.
1: Am zis.
0: Dacă găsim un autobuz care are numărul la număr sau numărul de rută 126, de ce nu?
1: De ce nu? Da.
0: Poftim, prieteni bitulici, dacă mai găsiți numere de înmatriculare 126, ne transmiteți fotografii. Iată, Andrei e primul care intră în concurs. Felicitări,
1: da,
0: Andrei!
1: Da, кстати, Andrei может стать даже победителем, если никто больше других номеров не найдет. Хотя вот кто-то уже сомневается в этом номере, говорит, ага, АИ. Ну, не знаю, мне кажется, здесь нет АИ, по крайней мере, так мне кажется.
0: Nici eu nu văd AI. Lucrasem cândva pe un sprinter cu numărul de 126. Iată acum crezi, îl găsești și transmiți fotografie.
1: Впервые Крейзи, наверное, опечалился той мыслью, что он никогда не фоткал этот спринтер. Да? Думает, вот сейчас была бы фотография, сейчас бы как выложил, как выиграл бы ваучер на сумму в 500 лей. Вот, Крейзи, видишь, надо почаще фотографировать все вокруг.
0: Deocamdată, Andrei, care a transmis fotografie, probabilitatea ta, Andrei, de câștig astăzi este de 100% la acest moment, da? Deci ești singur care... Așa, mai vin câteva... Na, sunt 216, gata, nu merge asta. Cristina, între timp, scrie bună dimineața de la Poșta Veche, Alex, mă dor dinții, ajutor. Adică e o oră tematică, de aia astfel de mesaje sunt binevenite.
1: Alinka nam pišet, nu, privetiki, banda, s ponedelnikom vas хорошей produktivnoj nedelki. Spasibo bol'shoy, nadeyus', chto u kazhdogo iz nas ona i vpravdu slozhitsya imenno produktivno. Vanichka pišet nam, buna dimineatsya, Viktor.
0: Buna dimineatsya.
1: Pashechka pišet nam, dobroe utro, vsem dobra. Есть также сообщение от ПББ, Салутария де ла Кахул, ши салутария пентру Игор Эриомин. Доброе утро, Игорь.
0: Буна дименяца.
1: Не салута ши Лаура, буна дименяца. Анджела Тоти Куной Димбуйкань, буна дименяца. Уилл Вуди, зиче, буна дименяца. Сталкомул Екувой, минунат. Ши май авем инку месаж, винит чева май де время дим партия луи Крейзи, буна дименяца ла тоти лумя. Ботаника спре стрешень. Аша он трасил.
0: Ши ата пробабилитатя луи Андрей 100% scade instant la 50 pentru că mai vine cineva cu o fotografie, număr de matriculare 1, 2, 6, nu e bun?
1: No, no, nie, вот это точно, и.
0: Da, de ce crezi așa?
1: Потому что видно по фотографии, по всему. Это однозначно искусственный интеллект, да.
0: Ela mini ochiul încă nu-i bătut cu... Dar 1, 2, 5 nu merge, Vitalie Sultan, 1, 2, 6, sau... 1-2-6.
1: 1-2-6. Никогда бы не подумала, что это может стать некой проблемой. Но, как видите, не так легко найти номерной знак с такой комбинацией, да, цифр 1-2-6.
0: Игрел.
1: Вот. Кто найдет, кто выложит наш телеграм-канал, у того есть шанс сегодня получить ваучер. Пока этот шанс, ну,

0: так скажем, к Докучаевым, к улице Докучаева. Хорошо, есть у нас еще несколько фотографий, которые решили поучаствовать в нашем челлендже. Номера 126 от Думитру Б тоже входит в наш конкурс. И если вы прямо сейчас вот едете по городу, да, вы за рулем, может быть, вы пассажир, или, может быть, вы едете как раз-таки в общественном транспорте, и вы замечаете где-то машину с номерными знаками 126, смелее фотографируйте ее, высылайте к нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и автоматически участвуйте в нашем утреннем розыгрыше, так как наш партнер этого часа отвечает за ваши здоровые зубы, за вашу улыбку, ведь ваша улыбка для них на первом месте. Я говорю про Family Smile Dental Care. От них вы можете выиграть ваучер в сумму 500 лей, если поучаствуете в утреннем нашем фото-челлендже.
1: Între timp am deschis TikTok-ul. Mochi ne zice bună dimineața, usere cu noi, neața, neața, salutare. Mai jos Sergiu, bună, vă salută din satul Hârbovietul Vechi. Bună dimineața, Sergiu. Cu mare drag vă așteptăm pe TikTok să ne scrieți mesaje, să ne vedeți acolo. Astăzi nu știu cum, dar suntem practic îmbrăcați în același stil. Văd așa în aceste cămeruțe, mai eu alb și o cămașă deasupra.
0: Кстати, да, да,
1: асортаре 100%.
0: Так точно. Ну, вас я призываю не забывать про то, что происходит в нашем телеграм-канале. Да, оказалось, что все же номерной знак 126 не так легко найти, очень мало пока фотографий. Но у вас есть еще время, у нас 7 часов 43 минуты. Напомню вам, что в конце этого часа обязательно для вас прозвучит гороскоп, поэтому не переключаемся, остаемся на нашей волне, делаем музыку громче, потому что далее для вас последует If Only You. Ну и, конечно, если видите где-то номерные знаки 126, смелее фотографируйте.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 11 mai, vine chiar în acest moment de la marele astrolog al țării, Iulia Abramțova, ce l-a pregătit minuțios, iar fiecare zodie va fi explicat așa cum îi place ei cel mai bine. Avem nevoie și de o piesă frumoasă, de fundal, ca să fie atmosfera exact așa, și știu deja ce piese avem noi nevoie.
2: Так, я, в принципе, готова. Поэтому, друзья, давайте послушаем гороскоп на сегодняшний день, на 11 мая. Любовь, работа, деньги, настроение, общение, усталость. Кто поймет, что больше не хочет жить по-старому? А у кого сегодня появится шанс все исправить? А кому вообще стоит немножечко притормозить? Давайте узнаем прямо сейчас из самого детального гороскопа. И по традиции, Овны, вы первые. Овны, обычный разговор сегодня может внезапно перейти в конфликт, но именно после него станет понятно, кто действительно вас уважает, а кто просто привык, что вы все терпите. Телец, сегодня вас потянет обновить что-то вокруг себя. Это может быть внешний вид, это может быть ваша комната или фотографии, гардероб или даже круг общения. Это будет не про каприз, а про внутреннее желание двигаться дальше. Близнецы, самое интересное сегодня произойдет ближе к вечеру. Сообщение, звонок или неожиданное предложение резко поменяет ваше настроение. Рак, вы слишком долго делали вид, что все нормально. Но сегодня даже мелочь может вызвать сильную реакцию. Постарайтесь не игнорировать свое состояние, не тянуть все в одиночку. Львы, о себе может напомнить тот, кого вы уже давно забыли или даже мысленно отпустили. А самое неожиданное, вы поймете, что внутри все уже не так, как раньше, и это вам принесет сегодня какое-то чувство облегчения. Девы, у вас день хорош и подойдет отлично для того, чтобы разобраться не только в делах, но и в мыслях. Вы неожиданно увидите максимально простое решение там, где раньше все казалось слишком запутанным. Поэтому сегодня ждите развязки и в то же время некого, знаете, как будто вот с души просто камень снимут, и сразу станет легче дышать. Весы. Сегодня вы будете замечать взгляды, комплименты и интерес к себе, даже там, где раньше ничего подобного не было. День добавит уверенности и легкости. Также сегодня смело можете флиртовать, потому что вот именно эти эмоции вам принесут легкость и какое-то хорошее настроение. Скорпионы, вы поймете, что слишком долго ждали от кого-то конкретных действий или слов, и именно отказ от ожиданий неожиданно вам принесет сегодня спокойствие. Стрельцы, день может подтолкнуть вас к какой-то внезапной покупке или даже поездке, и это тот случай, когда небольшая спонтанность пойдет вам только на пользу. Козероги, сегодня особенно важно не тратить деньги под настроение, может появиться желание, знаете, это побаловать, порадовать себя, но позже эта сумма пригодится для чего-то действительно нужного. Водолеи, кто-то сегодня неожиданно вам может сказать правду прямо в лицо, и сначала вас это, скорее всего, удивит, ну а вот позже вы поймете, что этот разговор был очень своевременным. Ну а к завершению у нас рыбы, ситуация, которая долго не давала вам покоя, начнет отпускать, не потому что все резко решится, а потому что вы перестанете постоянно прокручивать это в голове и заморачиваться по этому поводу. Поэтому сегодня, рыбы, если получится, думайте меньше, гуляйте больше и не забывайте выпивать чашечку кофе тогда, когда чувствуете легкую усталость. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.

0: Noi avem fotografii, am dat noi o misiune practic imposibilă, dar a fost posibilă din puterea pe care o aveți voi. Sunteți foarte mulți și ne bucurăm pentru asta. 1, 2, 6. Da, am găsit numărul de matriculare și remunerăm pe cineva care e mai norocos în această dimineață. Alegi tu, Iulia, sau aleg eu?
1: А давай-ка я выберу своей, своей ручкой на этот раз. 72 комментария я вижу. Посмотрим, кому сегодня улыбнется удача, кто заберет ваучер от наших партнеров.
0: Apropo, aceste vouchere pot fi ridicate din ziua câștigului, plus 30 de zile aveți rezervă. Adresa Valea Crucii 4/5 vă așteaptă la noi aici în redacție. Nu știu, aștept un stop?
1: Da.
0: A, da? Eu credeam că alegi așa, nu știu, stop.
1: A, я жду stop. Okay. Так, хорошо. Вот есть такая фотография. Виктор, я попрошу тебя только проверить, если она не сделана Sergio с помощью искусственным интеллектом.
0: Да? Я соведем. Да, как подверификаю это? Да ну подверификаю.
1: Ну, на твой взгляд, ну, так скажем.
0: Окей, парка и окей. Ой. Сергей.
1: Значит, Сергей у нас и становится победителем сегодняшнего розыгрыша от наших партнеров. Я напомню вам, что вы сегодня участвовали в челлендже, который проводим мы вместе с партнером этого часа.
0: Echipa Family Smile Dental Care Ora a conținut plasare de produs. Să vină jinglul de oră exactă, nu de alta, dar e 8 fix. Dance Radio. Iar în această oră, dragilor, iată, avem de jucat, clar că se întâmplă asta, pentru că și în această oră avem partener, o oră la fel care conține plasarea de produs, e vorba de Max Auto. Iar astăzi vom alege finalistul numărul 1 din această săptămână, care vineri va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Săptămâna trecută, țin minte că am început de la o luni cu jocul fără afirmații, dar azi începem tot cu fără afirmații sau borcanul de 3 litri. Nu de alta, dar cu jocul care începem ăla și va fi mai mult în emisie pe parcursul săptămânii.
1: Это хороший вопрос. Я бы начала, например, с 3-литровой банки. Все
0: înseamnă
1: же.
0: Că lăsăm așa. Borcanul de 3 litri în următoarea intervenție, de la 8:22 de minute.
1: Pam-pam-pam, поиграем с вами, да? Вы же любите эту игру и, надеюсь, вы помните правила. Для тех, кто ни разу не играл или для тех, кто только-только к нам подключился, быстренько, молниеносно просто напомню вам правила этой игры. У нас есть 3-литровая банка, мы вам даем одну локацию и одну букву. Ну а вы должны назвать предметы, которые поместятся в 3-литровую банку, будут начинаться на ту самую букву, которую мы вам зададим, и их можно будет найти из той локации, которую мы вам назовем.

0: voucherul va ajunge la Sergiu și deja îl va putea folosi exact așa cum crede el de cuviință. Ne mai scrie și un mesaj Cristina, ne lasă o poză cu niște lalele foarte simpatice. Bună dimineața tuturor, o zi frumoasă să avem toți, da, să
1: nu
0: fie așa.
1: Nu s-au filit lalelele.
0: Uite că nu. Poate e o poză mai veche, nu știu, dar e foarte, foarte drăguță, e așa, exact primăvaratică, știi? Te uiți la lalelele astea și chiar
1: e primăvara.
0: Chiar e primăvara, așa e, da.
1: Da, frumos. Să știți, prieteni, 2 săptămâni și un pic vine vara.
0: Ah, кстати,
1: да. 2 săptămâни și un кстати, пик, гата,
0: да.
1: И вара.
0: А я вот себе на эти последние недели до лета устроила некий челлендж. Я обычно тренируюсь 2 раза в неделю, а себе задала такой челлендж до конца этой весны тренироваться 3 раза в неделю. Посмотрим, если это у меня получится. Пока первую неделю я справилась с этим челленджем. Какие челленджи вы себе задаете, если у вас есть тоже, напишите, расскажите,
1: ну, нимик,
0: поделитесь.
1: Așa e începutul, Iulia. Adică, știi, din prima ai entuziasm, cumva, și în a doua săptămână ei, dar chiar de 3 ori.
0: Ну да, почему бы нет? Немножко добавить, ускориться перед летом, все-таки море там не за горами.
1: Așa și 3 мотиви, de ce ai luat această decizie.
0: Ну, чтобы повысить тонус тела.
1: Ну да, спорь sincer, adică, тонус тела. Ешь да. Грасса?
0: А ты что, Виктор, а ты думаешь, я спортом занимаюсь, потому что я считаю, что у меня лишний вес? Нет, конечно.
1: Так, вара, ай,

0: привычку, это вообще про эндорфины, которые ты получаешь во время тренировки. По крайней мере, у меня так. Я просто люблю заниматься спортом. Начну
1: пожалуйста, твамна.
0: Я осенью тоже занимаюсь, но тут я решила просто добавить еще одну тренировочку. Так, подбодрить себя, челлендж. Ну, потому что скоро лето, скоро море. Нужно хорошо выглядеть на пляже. Конечно. А кому не нравится хорошо выглядеть, Виктор?
1: Мне.
0: Вот пусть мне напишет кто-то, кто скажет, мне вот прям не нравится.
1: Он десепур плюс. Телеграм, топ и тикток.
0: Нет, а таких людей. Я не верю, по крайней мере, в такое высказывание. Я считаю, что все люди стремятся к тому, чтобы выглядеть хорошо. И если у них есть такая возможность, они ее обязательно используют. Вот я, например, себе такой челлендж задала. Потому что ну, мне нравятся челленджи. Я люблю себя мотивировать. Я люблю себе задавать какие-то цели, да. Может, для кого-то это смешная цель. Ну,
1: слушай, чайка мерджин вакансы на июле, август.
0: Июне.
1: А, на июне. Ага, înseamnă că ai început la timp.
0: Da.
1: Cu o lună înainte, приятель.

0: Ступиной.
1: На рекорде.
2: Так, так, так. Ну что, пора сыграть еще несколько раундов в нашу игру «Трехлитровая банка». Правила игры максимально простые. Одна локация, одна буква и та самая легендарная «Трехлитровая банка». А вы должны придумывать слова, которые поместятся в эту банку. Если вы уверены в своих силах, то обязательно дозванивайтесь по номеру 07860-107-9. Давайте сыграем. И если у вас хорошо работает смекалка, и вы сможете сказать больше слов, чем это сделала Наталья, которая, кстати, назвала целых 12 слов, то место в финале ваше.
3: Buna dimineața!
4: Buna dimineața!
3: Cine e cu noi?
4: Irina.
3: Irina, notăm. Din ce localitate ne suni?
4: Chișinău.
3: Din Chișinău. Ce sector?
4: Botanica.
3: Irina, botanica. Notăm. Regula jocului clară?
4: E clară, nu cred că voi trece recordul Nataliei, dar încercăm.
3: Îți mulțumim pentru participare. Apropo, e greu 13 cuvinte în 30 de secunde, dar noi avem încredere în cei care ne sună și deja sunt antrenați.
2: Так, ну, если честно, пессимистичное начало. Нужно немножко подбодрить себя, все у вас получится, все может сложиться непредвиденно. Поэтому я вам лично желаю удачи. Уверена, что если вы соберетесь, обязательно у вас все получится.
3: Ирина, я уже дал локация. Букатерия та дин ботаника. И литера есть
2: М.
3: М де ла мама. 3, 2, 1, go!
4: Măr, macaroane, mărar, magnet, un marker, un mop mic, o mănușă de bucătărie, medalia copiilor care e pus pe frigider, mămăligă, un metru care am cusut recent și am măsurat, măruntar.
3: Și gata.
2: Hai, ultimul cuvânt a fost luat la socoteală. Victor, te rog mult să ne zici cifra, pentru că deja e intrigă și pentru mine.
3: Irinuca, bine!
2: Câte?
3: Ai jucat bine!
2: Câte?
3: Dar să nu fi dat acele explicații. O medalie a copilului
4: care
3: a câștigat
4: la
3: campionatul mondial la fotbal din anul 2021, în timp ce a concurat cu...
4: Ca să nu mă întrebați pe urmă de unde le-am scos.
2: Dar era mai bine să te întrebăm după.
3: Pentru că ai pierdut timpul.
2: Da, exact. Câte mai puteai zice? Pentru că sunt o grămadă de chestii care încap în borcanul de 3 litri. Sunt cu litera M și le găsești la orice bucătărie, da? Acum să stăm, să zicem, te asigur că găsim minim 20 de cuvinte, încă adăugător.
4: Da,
3: dar serios,
4: minut, da.
3: Marar, ai la bucătărie acum?
4: Am de asta în pachetele mărunt.
3: Ah, normal,
2: uscat.
3: 10 cuvinte, Irina, 10.
4: Da, e bine.
3: Ai jucat bine,
4: pentru
3: bine,
4: mine
3: forță.
4: Record.
2: Ai jucat foarte bine, îți dai seama, încă 3 cuvinte și erai...
3: Lider.
2: Erai lider.
3: O puneai la respect pe Natalia.
2: Da.
3: Mersi mult, ai o zi bună.
4: O zi bună.
2: Телефончики наши разрываются.
4: Да.
2: Очень много желающих, очень много тех, кто хочет проверить свои силы и побороть рекорд Натальи. 13 слов. Ирина только что испытала свою удачу, но немножечко мимо, да? 10 слов назвала она. Но посмотрим, если кто-то справится все же с этим заданием. Доброе утро.
3: Няца.
5: Buna dimineața.
3: Cine e cu noi?
5: Ion.
3: Ion. Локация.
5: Кишинев, центру.
2: И он готов показать нам потрясающую игру.
5: Я попробую.
2: А давайте, мы в вас верим, да? Напомню вам, что на данный момент рекорд это 12 слов.
3: Pentru astăzi.
5: Да.
3: Ионика, я издал литера. Să fie литера... Литера...
2: Да, давай я начну с локации, а ты уже подумаешь как раз про букву, да? Ну что, пусть это будет на рыбалке.
3: La pescuit și litera să fie D de la Dumitru. 3, 2, 1, go!
5: Iar nici o idee n-am. Foarte greu. N-am niciun cuvânt la pescuit. Thank you. Sorry, dar chiar nu știu niciun cuvânt. Da, da.
2: Ну, знаешь, не хватает, ну, как бы всегда в жизни должен быть баланс. Если у нас есть рекорд, у нас должен быть и антирекорд, понимаешь, Дмитрий? Ты сегодня именно был тот самый человек, который отвечал за наш антирекорд. Поставил ноль слов,
5: ноль,
2: да?
5: Ноль,
2: да, поэтому
5: сложно.
2: Мы, в принципе, тебя сложно. С этим поздравляем.
3: Мы тебя запомним.
2: Мы тебя запомнили.
3: Иван, мерси фрумос. А фост о плечере.
5: Всем желаю хорошего дня. O zi frumoasă și numai bine.
3: Mulțumim tare mult. De fapt, țin minte un caz s-a întâmplat la ultimele jocuri olimpice, un sportiv turc

0: plasare de produs. Oficial, finalista numărul 1 din săptămâna asta este Natalia, cu cele 12 cuvinte spuse în 30 de secunde. Este nouă fix.
1: И просто молниеносно врываемся мы в следующий час, 9.00 на наших студийных часах, а это значит, что, учитывая, что у нас сегодня понедельник, 11 мая, этот час мы вместе с вами будем играть вашу любимую игру «Алфабету», да, «Алфавит» — это игра, где мы вам задаем 5 вопросов, на которые вы должны ответить на одну и ту же букву. Все ответы будут начинаться с одной и той же буквы. Желаем всем удачи, номер нашей студии 0786-0179. Правила все те же, номер все тот же. Осталось только, чтобы вы дозвонились и вместе с нами сыграли. Правда, все это произойдет, конечно же, чуточку позже со второго нашего выхода.
0: Eu recunosc, e unul dintre preferatele mele jocuri. Noi pregătim cele 5 întrebări. Avem nevoie de răspunsurile voastre, toate să înceapă cu aceeași literă pe care vă anunțăm atunci când începe minutul de joc. Sunt 60 de secunde pentru joc și numărul 0786-0179. Audiție plăcută în continuare, revenim la 9:22 de minute cu prima rundă de joc, Alfabetul.

0: A venit momentul mult așteptat, prima rundă de joc. Alfabetul 07860179. Ne sunați, avem la dispoziție 60 de secunde, 5 întrebări. Toate răspunsurile se înceapă cu aceeași literă. Noi o anunțăm atunci când pornim și minutul de joc.
1: Давайте сыграем, давайте, друзья, немного развлечемся в эфире. Алфавит, наконец-то наступил понедельник, и эта игра. Доброе утро.
0: Неца.
2: Bună dimineața.
0: Cine e cu noi?
2: Sergiu.
0: Sergiu, ai mai jucat cu noi alfabetul?
2: Da, sigur.
0: Ai câștigat?
2: Sigur.
0: Foarte bine. Alege cu cine joci.
2: Cu Iulia.
0: Ok.
1: Отлично. Поехали тогда. У меня буква К для тебя. Готов, Сергей?
2: Да.
1: Ну тогда поехали. Итак, первое слово. Внешний защитный слой стволов, ветвей, корней, древесинных растений, расположенный снаружи.
2: Кора.
1: Второе слово. Сумчатое млекопитающее, обитающее преимущественно в Австралии.
2: Кенгуру.
1: Третье слово. Предмет восторженного поклонения, восхищения или даже слепой любви, в качестве которого часто выступают известные люди. Люди, актеры, певцы, спортсмены.
2: Дальше.
1: И дальше. Следующее слово. Изолированная территория университета или колледжа, объединяющая учебные корпуса, жилые общежития, библиотеки, столовые, спортивные площадки.
2: Зона.
1: Дальше, следующее слово. Возврат части денег, потраченных на покупку товаров или услуг. Модное слово.
2: Кэш.
1: И возвращаемся к тому слову, который ты не знал. Предмет восторженного поклонения, восхищения или слепой любви, который часто выступают известные люди. Актеры, певцы, спортсмены. И время закончилось. Ответа у нас не было, а правильный ответ был кумир. Кумир, кумир, да? Есть у тебя кумир?
2: Да.
1: Вот говорят, спрашивают, да, есть у тебя кумир? Чаще всего это какой-то актер, какой-то певец, какой-то спортсмен. Хорошо, давай пробежимся по словам, потому что не везде все было идеально, Сергей, сегодня. Поэтому
2: да.
1: Давай узнаем, что ответил правильно, а что нет. Внешний защитный слой стволов древесинных растений, расположенный снаружи, конечно же, это кора. Правильный ответ. Сумчатое млекопитающее, обитающее преимущественно в Австралии, конечно, кенгуру. С кумиром мы уже разобрались. Далее. Возврат части денег, потраченных на покупку товаров или услуг. Ты сказал кэш, но это неправильный ответ, потому что это кэшбэк.
2: Да, да, да.
1: Кэшбэк, да, я не зря сказала о том, что это такое модное слово, кэшбэк. Ну и еще одно слово у нас было, это изолированная территория университета или колледжа, которая объединяет учебные корпуса, жилые общежития, библиотеки, столовые, спортивные площадки и зоны отдыха. И ты сказал коридор. И это тоже неверный ответ.
0: Кампус.
1: Это кампус, да, Виктор, правильно, кампус.
2: Да.
0: 2-1-5, Сергю, îți mulțumim frumos pentru joc. Па-па.
1: Иногда нужно и такое, знаешь, чтобы захотелось в следующий раз сыграть, чтобы был ажиотаж, а то так, когда всегда 5 правильных ответов, 4 правильных ответа, не та мотивация, тут 2 ответа, бам! И все, в следующий раз Сергей звонит первый и хочет ответить правильно на все вопросы.
0: Mai jucăm cu cineva?
1: Обязательно.
0: Neața.
3: Добрый день.
0: Cine e cu noi?
3: Alex.
0: Alex, ești pregătit să joci cu mine?
3: Не, я лучше с Юлей попробую.
0: Ce păcat, ce păcat. Prima rundă s-a jucat cu Iulia, următoarea este rundă cu mine. Deci alegi, joci cu mine sau în următoarea intervenție?
1: Sau cu mine.
3: Давайте попробуем, если.
1: А давайте,
0: deci, încerci cu mine?
3: Da, попробую.
0: Sigur?
3: Конечно.
0: Ok, am pregătit minutul. Am pregătit cuvântul baftă și pentru tine litera este D de la Dumitru. 3, 2, 1, go! Femeie angajată pentru creșterea și îngrijirea copiilor mici?
3: Dadaca.
0: 2. Canapea fără spătar pe care se poate ședea sau dormi?
3: Dormitor.
0: 3. Partea corpului care apare descoperită de la gât la o haină femeiască.
3: Decolte.
0: 4. Tulburarea conștiinței manifestată prin halucinații, iluzii, întâlnită în unele boli mentale.
3: Проехали.
0: Мерджем на următоарea. 5. Специалист, медик, техничian în tratarea bolilor de dinți.
3: Dentist.
0: Și tulburarea conștiinței manifestată prin halucinații, iluzii, întâlnite în unele boli mentale. Este un cuvânt.
1: Și dacă nu greșesc, exact așa e și în rusă, nu?
0: Da.
3: Deminția.
0: Răspuns greșit. Nu e asta, delir era.
3: Delir.
0: În rest, ai mers relativ bine. De Daca, răspuns corect, un punct ai. Decolteu, răspuns corect, 2 puncte. Dentist, 3 puncte. Nu prea mi-a plăcut

0: Șolonar and Abramțova.
1: E final de oră, dragilor, ora de joc alfabetul. 4 runde am avut împreună de savurat, de câștigat, de bună dispoziție în general. De mult nu s-a jucat atât de multe runde, iar astăzi a ieșit în evidență ultimul participant care a luat per general 3 răspunsuri din 5. Vă mulțumim pentru asta, vă felicităm, da, tot e ok, e în ordine, este
2: 4, evident. 4 au fost.
1: 4 cuvinte?
2: 4 au fost din 5. Руслан у нас был последний игрок, который поставил, ну, такой рекорд, максимальный рекорд сегодняшнего дня, 4 из 5, да.
1: Руслан, te felicităm. S-a jucat for fun, apropo, iar noi, apropo, vă mulțumim pentru acest interes față de jocurile noastre, chiar dacă nu avem premii, nu avem, nu știu, gen, bilețele, avem carduri parfumate, apropo, pe care le puteți lua din redacția Radio Record Valea Crucii 4/5, dar interesul pentru jocul pe care jocurile în timpul săptămânii de la 9 la 10 pe care le avem și jucăm pur și simplu din interes, din bună dispoziție, e ceva aparte. O emoție deosebită pe care nu o putem nega cu nimic.
2: Не зря мы говорили чуть ранее про баланс, да, все должно быть в балансе. Первый час у нас были призы, второй час у нас тоже были подарочки для наших радиослушателей, поэтому вот в последнем, точнее предпоследнем часу, даже если мы играли for fun, звоночки были и нужно сохранять даже в эфире порой этот баланс. Кстати, про последний час, который вот-вот наступит, у нас буквально без одной минуты 10 часов, и я думаю, вы знаете, что у нас происходит в последнем часу каждый понедельник, это, конечно же, развлечение вместе с резидентом Record Club. Но для начала давайте поприветствуем 10 час.
3: Dance Radio. Вы находитесь на территории Record Club.
4: Welcome.
3: Идентификация пользователя.
4: Success.
3: Загрузка актуальной электронной музыки.
4: Started.
3: Проверка лайнапа.
4: Done.
3: Главное электронное шоу страны.
5: Record Club.
4: Let's begin.
5: Прямо сейчас.

Начала музыка Буна, да. Ну что, друзья, у меня для вас только один единственный совет. Хотел сказать, оставляйте эту работу. Но нет, работу не оставляйте, просто делайте громче ваши родители.

0: ne scrie Casa Profil: salutare, voi caperii ce mai tare. Este comentariu, vă mulțumim mult. Mai jos, Kirstan: vижу ведущую, вижу тебя. Что за кукла? Doamne, vă mulțumim frumos. Yeah!
1: Dar uite, Victor, că mai e și un comentariu pentru tine, zice Casa Profil: Victor, prea serios azi.
0: Da?
1: No. No.
0: Nu!
1: Nu, к нам уже в студию пришел DJ Кеша, поэтому вся серьезность прямо сейчас улетучивается, остается только максимальное веселье, жара и классная музыка. Делайте громче, друзья, и давайте продлим немножечко выходные, особенно если они у вас были бурные, если вы посетили, может быть, какие-то вечеринки, может, клубы, а может, вообще просто устроили шашлычок с семьей. Давайте продолжим этот вайб.

0: конечно же, по вашим реакциям, которые вы оставляете в нашем ТикТоке и Телеграм-канале.
1: Ne scrie cineva, всем привет с Одесской области, Татарбунары. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Iuria e cu noi, salutare, record smenilor. Vă ascult din Chișinău.

0: Турция, Греция.
1: Виктор, Италия, есть Испания. Декоративная косметика, которая может придать тебе любой загар. Хочешь с Мальдив, хочешь с Бали, хочешь с Дубая. Вот ты говоришь, откуда? С Мадагаскара. Ну, пусть будет с Мадагаскара.
0: Да, дочуйте, мисс Лав зичит, да, Юля є бронзата.
1: Это такой эффект, друзья, эффект. Эффект бронза.
0: Да, Дарья Фрумос, Татьяна Скрие.
1: Ой, спасибо большое. Вот и посыпались комплименты. Если вы заметили, всю песню я молчала. Я даже Виктора несколько раз пугала, что я сейчас заговорю и буду рассказывать какую-то историю во время его любимой песни. Но нет, знаете, опыт все-таки учит. Поэтому я решила, что лучше немножечко помолчать, чтобы все смогли послушать песню. А сейчас самое время вам сказать, что я по-прежнему жду ваши комментарии в ТикТоке и в нашем Телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова».

нашем эфире и за классную музыку. Я думаю, я уверена, что все же вы подтанцовываете там на своем рабочем месте. Ну так, хоть немного бедрами додвигайте и правильно делайте. А что еще делать? У нас на носу лето. Вот, вот совсем скоро, поэтому калории можно терять

получаете уведомления в тот момент, когда мы выходим в лайв. И не только мы, вейкаперы, а также наша замечательная коллега Кристина Платон, на которую мы вас оставляем с 3 до 5 каждый день, каждый будет

канале у нас тоже активничают наши радиослушатели. Михалыч оставляет гифки, где у него просто волосы дыбом встают от классной музыки от диджей Кеши. Касса Профи пишет тоже, да, мерчи музыка, Ваня, диджей Харка, мерчи музыка, фуарте, Биня. Очень много разных реакций, много эмоций, много гифок от вас. И это, конечно, радует, радует то, что вам нравится, то, что вы слышите. И то, что вы нас поддерживаете. Макс Дичи, Салутер Дела Санда, один Бадл и Вода. Бадл и Вода, вы на 9.

присоединяется к нашему эфиру. Добавилась к нам и Елена. Изабелла зашла не так давно в VIP, тоже вместе с нами. Андруша ставит лайк нашей трансляции. Георгий Абабий тоже вместе с нами. Василий присоединился тоже к нашему эфиру. Всем

Да, еще всего лишь пару минут осталось до конца нашего эфира, поэтому делайте громче, наслаждайтесь последними моментами, которые нам сегодня дарит с таким энтузиазмом DJ Кеша.

0: Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Проверка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Катана.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.